Из Соликамска с любовью. Хит за хитом. Только на

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Давай раз и навсегда.

0: телефон.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Среда на календаре, друзья, 24 июня. У нас с вами за окном в Пермском крае пасмурно, ну, по крайней мере, в Перми пасмурно, будто кто-то случайно убавил яркость на планете. Но не переживайте, Сольмишоу начинается. Я здесь с кружкой кофе, с запасом хорошего настроения, чтобы разогнать тучи хотя бы в эфире радио Соль ФМ.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Сольмишоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Начинаем программу. Всем доброго утра. Еще раз желаю я, друзья. Как дела, как просыпается? Заходи, пиши. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Читаю оттуда ваше сообщение. Группа утреннего шоу в ВК Сольмишоу. Также читаю ваше сообщение, которое вы пишете через приложение Радио Соль ФМ и через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Как дела, как просыпается? Заходите. С удовольствием реагирую на все. Передавайте приветы. Да и не только. Сегодня еще у нас с вами, друзья, день ромашки. Есть рядом с вами такие цветы? Фотографируйте, отправляйте. Тоже с удовольствием смотрю на ваши замечательные ромашки. Так, квест-ферма Лео начинает перекличку. Жара в Приморско-Ахтарске. Плюс 23 уже на эту самую минуту. Днем плюс 35 ожидается. 5 часов 23 градуса. Реально жарко, да. Всем добряка-бодряка от нашего Леонида. Всем бодрого утра. Спасибо, Леонид, большое. Юлия Владимировна, здрасте. Доброе утро вам в эту самую минуту. Привет-привет огромный. Юлия Владимировна, а вы у нас откуда? Хочется спросить. Ребят, кто у Макси? Пишите, пожалуйста, из какого вы города. Сережа, здрасте, Пермь. Зося Янюч, привет огромное. На улице моросящий дождь идет, а так тепло. Но нюанс. Камеры не спят совсем. Всем желает хорошего дня. Какие камеры? Вы, Сережа, про какие камеры в эту самую минуту говорите? Камеры бывают холодильные, камеры бывают автомобильные. Ну, понятно, есть камеры, которые нас окружают со всех сторон. Особенно если вы охранник, и перед вами большое количество этих самых камер, и вы вынуждены как-то смотреть на моросящий дождь и вот эту серость. Ладно, туман пропал, потому что, ну, я-то про Пермь могу сказать, я сегодня из окна посмотрел, такая туманность, как в августе. Не, ну в августе, конечно, покруче бывает. Бывает, что и вообще там в 10 метрах ничего не видно, когда ты на работу едешь, но там туманность сегодня 100% присутствует. Мария, доброе утро! Про ромашки тут история. Ромашки только зацвели, чуть позже можно и букетик будет нарвать. В Губахе с утра дождь уже начинается. Губаха, привет большущий, Пермскому краю тоже в эту самую секунду. Друзья, заходите, пишите, далее давайте из ВКонтакте почитаем. Степногорск, тоже 35 градусов жары. Кондиционер у Андрея не выключался 3 дня, вчера днем было 35 градусов. Наконец-то утро, пишет Андрей, можно открыть окно и вздохнуть хоть немножко воздуха, потому что все это время, видимо, воздух гонял этот самый внутри кондиционер, получается, так, чтобы полной грудью воздуха. Вот бы вам прохлада нашего Пермского края, да? Когда плюс 17 еле-еле днем и такой небольшой моросящий дождь для кого-то, когда жара спасительная. Леш, привет, Добрянка, доброе утро. Всем хорошего дня наш Алексей желает. Ну и в Красновишерск, друзья, на секундочку. Доброе утро, Ольга. Настроение отличное, погода хорошая. Реально в Красновишерске все хорошо. Ромашки есть в огороде. В прошлом году посадила, нынче зацвели. Только называются они не ромашки у Ольги, а невяник. Всем хорошего дня желает. Ну и прямо сейчас выкладывает первая фотография этих самых ромашек реально. Слушайте, особо ничем не отличается от ромашек обычных полевых. Вот я сейчас смотрю на эти самые цветы. И точно так же растут такие же длинные, такие же, как ромашки с белыми лепестками, с желтой серединой. В Красновишерске 16, облачно с прояснениями, дождь сегодня ожидается в течение дня. Но, Ольга, еще немного и чуть-чуть, судя по вашему гороскопу, и дождь и в Красновишерске начнется. Так что сегодня дождливая погода все-таки во всем Пермском крае. «Гоните тучи в нашу сторону!» — кричит Степногорск. 10 дней температура не опускалась ниже 30 градусов. Давайте поменяемся на, ну, хотя бы на пару-тройку этих самых дней. Я бы с удовольствием. Друзья, как дела? Как просыпается? Заходи, пиши. прямой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ, с удовольствием читаю все ваши сообщения. Ну и приглашаю всех на утреннюю зарядку. Сегодня такая мотивационная. Поехали!
0: На зарядку!

0: Не камеры, комары спать Сергею не дают. Знаете, иной раз Т9 допускают эти самые ошибки. Комары спать не дают. Но здесь вот, знаете, с этими комарами ситуация достаточно тяжелая по всей стране. У нас вообще неспокойно, да? А с комарами уж тем более. Пищат, слушайте, я... Вот в Перемин у меня высокий достаточно этаж. До нас, видимо, не долетают до 17 этажа эти самые комары. Пока. По осени могут подниматься. А вот в Питере выходные была ситуация. Вроде тоже высокий этаж, 10-й, но рядом была река Нева, и, соответственно, ну прям ночью началось. Помимо того, что белая ночь и светло, как днем, так еще и комары пищат над тобой. Вот это что-то с чем. И самое главное, укрыться от них особо невозможно. Там под одеяло залезешь, душно становится. Они над тобой летают. Вот это все просто. Тут накидка сверху какая-то должна быть. И как бы и репеллентами тоже не сильно побрызгаешься. Хотя для тех, которые в розетку втыкаются, есть, кстати, и без запаха, и они достаточно эффективны. Если что. Ну, просто бывает, под рукой нету. А где-то среди ночи возьмешь эту самую тему. Вот и приходится всю ночь сражаться с комарами, а потом с сонным видом, с чашкой кофе находиться с утра где-нибудь уже на рабочем месте. Комары измотали.
1: Радио «Соляной столицы».

0: Соль ФМ. Хит за хитом. Только на Соль ФМ.
1: Так, друзья, продолжаем программу. Еще раз всем отличного дня, хорошего пробуждения. Как дела, как просыпается? Заходите, пишите, читаю все приветы, которые вы пишете, все поздравлялки, какие-то новости. Делитесь, как погода, как дела. С удовольствием реагирую на все это. Ну и давайте посмотрим, чего у нас там в мире происходит, точнее, в России.
0: Однажды в России.
1: 400, ребята, 400 баллов на ЕГЭ. Знаете, как в биатлоне, 5 из 5 фактически. Во вторник, 23 июня, стали известны результаты ЕГЭ по физике. И также Министерство образования Приморского края торжественно объявило, в регионе появился 400-бальник. Выпускник лицея технический Артем Шунтов сдал 4 экзамена и выбил джекпот. 100 баллов за каждый предмет. Вот так. На раз, два, три. Без истерик, без репетиторов. Спокойно вышел на эти 100 баллов. Почему я так уверен? Потому что мама так сказала. Мать отличника рассказала корреспонденту Московского комсомольца, что без помощи репетиторов мальчик все сдал на отлично. Ну, потому что парню нравилось учиться. Вот. И тут и про вузовские задания предыдущих лет, которые он смотрел и решал на специальном сайте. Плюс мама купила тестовые варианты ЕГЭ в виде сборника. Над заданиями сидел подолгу, как-то все шло спокойно, своим чередом, без надрыва. Ну, вот, ну, молодец. Давайте Артема поздравим реально. С такими баллами можно просто, знаете, не глядя на карту страны, тыкнуть в любой вуз, который соответствует выбранному тобой профилю. Ну и так, ну, я вот сюда хочу. Оба. Вот, как-то так. Сейчас есть время, да, у нас выпускные в стране 26-го, вот у меня с 26-го начинаются. Ну, вообще, 27-го страна гуляет и отмечает эти самые выпускные в этом году, и День молодежи совмещен с этим событием, и опять-таки мой любимый фестиваль «Алые паруса» в Питере 27-го числа пройдет, и в Москве, в парке Горького, тоже большущее событие, где, говорят, 50 тысяч соберется выпускников со всей России съехавшихся. Ну, да, будет весело и здорово, друзья. А у Артема есть время немного расслабиться, заняться подготовкой к выпускному вечеру, подумать, в каком наряде пойдет девушку, которая на танец пригласит. Ну, в общем, такая светлая история. Далее, друзья, для тех, кто ЕГЭ сдал не очень хорошо. В ведущих вузах России резко выросла стоимость обучения. Но цены на все растут, в том числе и на это самое обучение. И опять-таки давайте посмотрим, что бы досталось Артему, если бы он, например, сдал ЕГЭ на меньшее количество баллов. В 2026 году стоимость обучения в инженерных вузах России увеличилась, причем на направление физика цены в некоторых университетах достигли 1 миллиона рублей. Миллион в год! Резкий рост цен наблюдается не только в технических, но и в гуманитарных специальностях, сообщает нам. Так вот, в Московском государственном университете имени Ломоносова, одном из ведущих вузов страны, стоимость увеличилась на 8,5% и составляет 593 тысячи 500 рублей. Вот, пожалуйста, да. В то же время Московский физико-технический институт зафиксировал более значительное повышение цен на 32,3%. Нормально так. Теперь обучение по программам ядерная физика и технология, а также техническая физика обходится студентам в 1 миллион 200. А программа прикладная математика и физика и прикладная математика и информатика чуть больше 1 миллиона рублей. Ну, вот как-то так. При этом в МГУ не представили комментарий по запросу РБК о причинах роста цен. Эксперты отмечают, что такая тенденция может быть связана с общими экономическими условиями и повышением стоимости образовательных услуг в стране. Важно отметить, что подобные изменения касаются не только технических направлений, но и гуманитарных специальностей. За пермские вузы надо посмотреть, но мне там кажется, что ценник на тоже передовые технические специальности будет за 200 в год точно. Кто интересовался, уважаемые слушатели, будьте любезны, напишите в канале Макс, вот прям под утренним приветствием, или в группе утреннего шоу ВК Солими Шоу, сколько нынче и куда стоит отдать ребенка учиться?

0: Соль опрос.
1: Друзья, к теме дня переходим. Она сегодня будет достаточно простая, так, чтобы как раз проснуться, взбодриться. Но перед этим сообщение вот от Констанции прилетело. «Утро для меня унылое», пишет Констанция. «Никак не могу проснуться». Никак не могу проснуться. С другой стороны, Констанция, мне кажется, можно просто официально ходить с лицом. Я все вижу, но мне лень реагировать, потому что погода сама дает на это разрешение. Ну и вот как тут раскачать всю эту тему в этом уютном сером мире, просто громче сделать с Олей Мишовой и, может быть, что-нибудь кофейку, что называется, с утра пораньше, и взбодриться. Я сейчас тоже пойду, кстати, кофе сделаю, потому что погода реально шепчет. Сделай кофе. Ну и

0: самого элементарного и бытового, там, наличие горячей воды делает жизнь проще, и не надо стоять с чайником и ковшиком по утрам. Но это вот то, что мне сразу пришло в голову, потому что я нахожусь сейчас в той стадии лета, когда горячую воду выключили, и каждое утро начинается вот именно с этой процедуры. Ну, и можно, и многие слушатели мне тоже говорят: Эдуард, что же вы не можете никак нагреватель повесить? А вот просто элементарно, я его не знаю, куда весить, потому что это испортит эстетическую картину в ванной комнате. Реально некуда повесить. Он будет везде портить атмосферу эту самую и нервировать. Поэтому мы решили, что мы вот как бы вот эти две недели, которые обычно воду прикручивают горячую, мы как бы перетерпим. Вот. Ну, и заканчивая, наверное, какой-то бытовой такой штукой, там, кофе, доставка еды или, скажем, кнопка у вас есть красная, отложить на завтра. В общем, что у вас в топе спасателей от бытовой суеты, что делает вашу жизнь проще? Заходите, пишите. Канал Макс, сейчас я в видеоформате этот опрос выложу. Группа утреннего шоу ВК Соли Шоу. Сейчас тоже он там появится. В группе Радио Соль ФМ уже появился. Что делает вашу жизнь проще?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Солями шоу на Соль FM.
2: Продолжаем программу. Соль Мишел продолжается. Друзья, всем еще раз отличной среды. 24-е у нас сегодня с вами уже июня. Мы общаемся на тему, что делает вашу жизнь проще, начиная от каких-то бытовых помощников, бытовой техники, может быть, до снижения запросов и каких-то приоритетов, да, для того, чтобы, ну, жизнь действительно стала проще. Как там было? Жить стало проще, жить стало веселее из советского времени. Но перед этим привет, Ивань, привет, оса просыпается. Всем желает утречка доброго, всем продуктивного рабочего дня. Иван, спасибо огромное. Оса, как там у вас погода? Тоже? Эти самые дождики, которые вокруг да около Пермского края у нас с вами ходят рядышком с вами. Андрюха, привет, Свердловская область, город Верхний Тагил на связи в эту секунду. Всем доброго-доброго утра. Желает Андрей, я желаю Верхнему Тагилу тоже хорошего дня, чтобы все получалось. Айрат, привет, передает всему Пермскому краю. У природы нет плохой погоды, философски замечает Айрат, но хотелось бы солнышко. Вот. Как-то так, да, хотелось бы. Но, с другой стороны, можно взять и смириться и принять такую погоду как данность, друзья. Ну что, к теме дня. Про бытовое и не очень бытовое. Что делает вашу жизнь проще?
1: Соль-опрос.
2: Вот сегодня слушатели по имени Сергей жаловался, что ему комары не давали спать всю ночь. Наличие репеллента в данном случае, который находится рядышком, оно как раз делает эту самую жизнь проще. От комаров все равно ты никуда не денешься. Они в большом количестве будут тебя атаковать с разных сторон. Поэтому здесь, ну, надо каким-то образом защищаться. Элементарно от закрытой двери и окон, чтобы они туда не залетели. Кстати, я вспоминаю, тоже детский вариант, то есть вариант из детства, неправильно, не детский вариант, вариант из детства. Вот у меня папа собирал комаров пылесосом. Ну, кстати, очень удобно, он туда раз залетает, и никаких пятен на стене не остается, даже если он уже напившийся, этот самый комар, сидит на стене. Пылесос. Кстати, пылесос тоже помощник, который делает жизнь эту самую проще. Так, в канале Макс в моем Иван пишет: по утрам кофеварка и автомобиль сильно упрощает начало дня. Слушайте, я тоже замечаю о том, что люди, которые передвигаются на автомобиле, и люди, которые пользуются общественным транспортом, они очень отличаются даже не с той позиции, что... ну, времени. Во-первых, это экономия времени. Это очень важно. И даже с утра. Вот я на работу на машине еду 7 минут. 7. А если бы я ехал на трамвае, например, ну, это было бы минут 25-30. То есть это надо выходить минут на 20 пораньше. В любом случае, было бы нужно. Поэтому в данном случае автомобиль играет эту самую роль. Но, с другой стороны, для тех, кто едет общественным транспортом, у них, во-первых, коммуникации больше, то есть они видят больше людей. Ну да, недовольных, но да, как бы с утра не все слушают Солями Шоу, да. Недовольных, заспанных, но видят этих самых людей. С другой стороны, есть время там заняться какими-то вещами, помимо того, что ты еще и рулишь. То есть, когда ты рулишь, ты как бы занят тем, что ты следишь за дорогой. А здесь у тебя есть возможность там слушать Солями Шоу, заниматься... Ну, Солями Шоу, правда, и у водителя есть возможность слушать. Заниматься каким-то самообразованием там, чего-нибудь дорабатывать, читать утреннюю прессу, например. Ну, вот как-то так. Это тоже делает эту самую жизнь проще. Друзья, заходите, пишите, что делает вашу жизнь проще. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Читаю все ваши сообщения.
1: Лето в ритме города. Это

0: 40-шоу продолжается, друзья. Читаю ваше сообщение утреннее в эту самую минуту. Ну и напоминаю тему для разговора, что делает вашу жизнь проще. На связи Осинский район. Юля выкладывает целое поле ромашек в настоящий момент, но сделано где-то, видимо, в выходные, потому что еще синее небо, такая небесная лазурь с небольшими облачками. Круто выглядит. Так, Мария Л, привет, Нина, здрасте. Также всех с днем ромашки поздравляет. 14 градусов, днем 20, сегодня облачная погода ожидается. К вопросу дня, что делает вашу жизнь проще? Ольга, даже, говорит, и не знаю, что и написать. Нет у меня никаких новомодных штучек, все привыкла делать своими руками. Все привыкла делать своими руками. Так тут вопрос к тому, что даже в ваших руках иной раз скрываются какие-то правильные, нужные инструменты, и ваши руки помогают делать вашу жизнь проще, независимо ни от чего. Так, Лена пишет про то, что голосовые сообщения... Голосовые, пишет Лена. Ну, она текстом пишет. Была бы голосовая возможность, наверное, бы надиктовала, что голосовые сообщения очень-очень удобны. Возможно.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп, друзья, прямо сейчас, на сегодня, на 24 июня. Овны, вашей энергии хватит на сотни полезных дел. Тельцы лучше, конечно, еще впереди, но этот день тоже порадует. Близнецы, вы в самом начале полосы везения. Раки, сегодня представится возможность превратить мечты в реальность. Львы, сегодня не стоит сорить ни деньгами, ни словами. Девы, будьте более инициативными в общении с начальством. Весы, звезды советуют все делать вовремя. Все делать вовремя и не откладывать на последний момент. Скорпион, этот день обещает какую-то прибыль. Стрельцы, даже в новых обстоятельствах вам пригодятся ваши старые друзья. Козероги, посвятите этот день собственному спокойствию и уюту. Водолеи, вы находитесь в преддверии грандиозных успехов. Рыбы, будьте сегодня как никогда честны, это вам сыграет на руку. Такой вот гороскоп, друзья, на сегодня. Кстати, вчера слушатель из Кунгура, наш Василий, просил «Девочку-демон» композицию. Давайте заценим. Любопытное произведение, кстати.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Скрипка красивая. Песня «Скрипка красивая», хочется подчеркнуть. Так, друзья, ну что, продолжаю я рассказывать про то, что такое тихий отпуск и рекомендации по поводу того, как устроить себе тихий отпуск, чтобы он принес пользу, а не вред. Вчера уже начал с практических советов в третьем части программы про то, что задачи, которые вы ставите себе на неделю, их можно постараться выполнять раньше. То есть какие-то задачи, которые у вас запланированы на четверг-пятницу, если вы понимаете, что у вас понедельник-вторник время на выполнение этих задач есть, вы берите, просто выполняйте, тем самым себе освобождаете какой-то день, который можно провести в режиме такого отдыха, пусть даже если вы и в рабочем формате находитесь. А еще, ну вот так работают все администрации, кстати, вы сейчас поймете. Создавайте шаблоны часто используемых документов. Например, писем, которые вы отправляете клиентам. Если они строятся по похожей схеме, можно сделать несколько заготовок для разных ситуаций. Затем каждый раз копировать нужный шаблон и добавлять туда индивидуальную информацию. Такой прием помогает сэкономить время и освободить его для отдыха. И я в последнее время прямо обращаю внимание, что эти шаблоны, они прям в особо забюрокраченных местах, еще раз, в том числе там, когда отвечают на письма. А сейчас в некоторых случаях это уже делает и искусственный интеллект, да? Это тоже тебе экономит много времени.
2: Соль FM. Погода.
3: 24 июня на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 17-19 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
2: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
10: Все сложится. С новым Теннет Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Инспекция государственного жилищного надзора добилась возврата жителям Прикамья более 7 800 000 рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Самые большие суммы переплат выявлены в счетах за содержание и использование жилого помещения – более 3 миллионов рублей, отопление – более 600 000 рублей, горячее водоснабжение – более 550 000. По результатам рассмотренных жалоб и проведенных ИГЖН проверок, в отношении 23 управляющих и ресурсоснабжающих компаний применены меры административного реагирования. По состоянию на 1 июня этого года в Пермском крае насчитывается 301 тысяча самозанятых. Это на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону. С начала года снялись с учета как самозанятые около 16 тысяч человек. Напомним, для самозанятых налог с дохода составляет 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами. При этом доход самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятые не платят НДС, взносы в пенсионный фонд и другие обязательные платежи. Однако они могут добровольно оплачивать взносы в Социальный фонд России для получения больничных или накопления пенсионного стажа. 26 июня в Перми на площади перед театром «Театром» пройдут всероссийские соревнования на звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварии на автомобильном транспорте». В соревнованиях примут участие более 100 участников из всех федеральных округов Российской Федерации. Это 12 команд, победивших на кружных этапах, а также делегации из Республики Беларусь. Участникам предстоит за минимальное время и с соблюдением всех мер безопасности выполнить комплекс аварийно-спасательных работ при условном ДТП. Начало мероприятия в 10:00. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Всем еще раз доброе утро, друзья. Среда у нас сегодня с вами 24 июня. Пасмурно на улице в Пермском крае. Но, значит, с вами шоу можно делать громче и кофе пить без чувства вины. Это уже почти лекарство от серых облаков. Вы уже зарядились с бодростью или еще в режиме «я медленно просыпаюсь»? Делай громче, с вами шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Второй час начинается в соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой одноименный канал в Макс, так и называется, Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. Там я общаюсь короткими видео с вами. Группа утреннего шоу в ВК называется «Солями шоу». Мы сегодня с вами общаемся и разговариваем по поводу таких нужных вещей, которые делают нашу жизнь проще. Почитаю через 7 минут. Точно так же читаю все ваши приветствия, которые вы отправляете в эту минуту. Нитва на связи. Вот сегодня Татьяна пишет... До 17 градусов. Всего до 17. Ребята из Краснодарского края сегодня пишут, из Степногорска, из Казахстана. 35. Вот Андрей выкладывает в группе Солями Шоу фотографию будильника с термометром. Наш подарок от радио Соли ФМ, который он выиграл вместе с наклейкой 3D Соли ФМ. Выкладывает 28 градусов. Это с кондиционером, пишет Андрей. 20-28. Как-то так. Да. Ну, а мы тут спокойно себе так, не парясь. Нам не жарко, нам хорошо и прекрасно. Так, друзья, заходите, пишите, читаю все ваши приветы, поздравлялки, как дела, как погода, какие новости. Ну и по поводу темы дня, что делает вашу жизнь проще.
1: Однажды в России.
0: Врачи назвали идеальную позу для сна в период аномальной жары. Ну, мы Пермский край запоминаем, да? Те, где жара реально аномальная, прям принимают к сведению. Так вот, в летний зной лучше всего спать в позе морской звезды. Такой... Я вспоминаю Спанч Боба, такой Патрик раскинулся просто. Вообще эта поза называется ветруанский человек, если вот так рассуждать, да, про золотое сечение, про все эти вещи. Ну, морская звезда, так морская звезда. А еще лучше на побережье морском спать по формате морской звезды. В условиях аномальной летней жары вопрос качества ночного отдыха выходит на первый план. Врачи предлагают вот неожиданное, но эффективное решение. Консультант по сну Элли Херр в интервью изданию Daily Mirror назвала оптимальную позу для сна в жаркую погоду. Так вот, по ее мнению, лучшим положением является так называемая поза морской звезды, которая предполагает сон на спине с широко разведенными в сторону руками и ногами. Да. Главное, чтобы комары сверху не закусали, а так все хорошо. Доктор Херр поясняет, что такая позиция... Да уж. Не, фамилия доктор Херр, да, поясняет, что такая позиция принципиально важна для терморегуляции, так как она значительно улучшает циркуляцию воздуха вокруг тела и способствует более быстрому охлаждению кожи. Это напрямую влияет на качество отдыха, поскольку перегрев организма является критическим фактором, который сокращает фазу глубокого сна, а, соответственно, высыпаешься ты меньше. Именно в эту фазу происходит основное восстановление клеток и нервной системы, поэтому предотвращение перегрева помогает сохранить здоровье даже в самую знойную ночь. Так, ну, для того, чтобы позу морской звезды изобразить, надо большую кровать, во-первых. Потому что если вы на большой кровати вдвоем, как-то оба в позе морской звезды, это очень большая кровать должна быть, да? Есть альтернатива. В качестве альтернативного варианта для тех, кому неудобно спать на спине, врач рекомендует позу на боку. На боку. Элли Херр объясняет, что в этом положении основная масса тепла выделяется через поверхность спины, что также позволяет телу эффективнее избавляться от избыточного тепла. Помимо выбора правильной позы, эксперт настоятельно советует не забывать о водном балансе. Достаточное употребление воды в течение дня помогает организму лучше справляться с ночным перегревом и способствует более крепкому сну. Такая жара, тут бы до колодца добраться, да, хочется воскликнуть в эту минуту. Вот, друзья, пожалуйста, имейте в виду, что если вдруг надо будет срочно охладиться, когда... О, жара, жара! Ну, я сейчас... Приехали вы куда-нибудь, я не знаю, в Египет. Там плюс 43, да? Жарче, чем в Казахстане. И вот там, конечно, там любые способы хороши, в том числе и поза морской звезды. Еще раз добавляю, желательно с видом на море.
1: Весь город на одной волне.

0: Соль-опрос.
1: Соль-опрос, но перед этим привет. И Киров просыпается. Привет, Калужская область. Доброе утро, Марина. Погода прекрасная. Утром 13, днем 23. Вот и дождика нет, и на самом деле не жарко. 23 градуса. Для прогулок, ну, просто изумительная погода. Подмосковье, но здесь чуть попрохладнее. Сережа, привет. На данный момент прохладно, всего лишь 15. Днем воздух погреется до 19. Ну, вот в отличие от Пермского края, где фактически такая же погода, ну, плюс-минус 2 градуса. Без осадков в Подмосковье в эту минуту. Опрос у нас сегодня, что делает вашу жизнь проще. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Юля, привет, доброе утро. Водонагреватель в сезон отключения горячего водоснабжения. Да, я про эту тему вспоминал буквально, когда рассказывал в самом начале, час назад, когда наш опрос только начался, что водонагреватель реально спасает в этой самой ситуации. Ну, правда, еще может быть абонемент в фитнес-клуб, который позволяет тебе туда приходить, знаете, не то чтобы спортом заняться, но помыться можно же себе позволить, тоже лайфхак, интересная тема. Водонагреватель, да, делает жизнь определенно проще, но правда где-то на 2 недели воду отключают, где-то ее и все лето может не быть, и в осень заходя. Я помню как-то такую ситуацию в одной из гостиниц Кунгура. Сталагмит знаменитый это был, закрытый уже ныне. Вместе с пещерой, да. Мы приехали с супругой праздновать годовщину свадьбы, а воды горячей нет, от слова. И это сентябрь уже был, да. Алена, привет, доброе утро. Всем хорошего дня. Жизнь проще делает ситуация, когда дети не болеют. Это прекрасно, но и в данном случае... В случае надо создавать для детей те самые важные правила закаливания и иммунитета, которые позволят им меньше болеть, ну, хотя бы там простудными или там остро-респираторными вирусными какими-то заболеваниями и инфекциями. Прекрасно, да. Об этом тоже можно позаботиться заранее. Татьяна, привет! Две вещи у Татьяны. Форма и навигатор. Форма в плане того, что не надо думать по утрам, что надеть. И у Татьяны это такая, я так понимаю, рабочая интерес. А может и не рабочая, может просто такая, знаете, форма защитного цвета. Татьяна сейчас выкладывает фотографию в эту секунду рядом с большим пнем. Как вообще такое дерево можно срубить? Реально пень огромный, друзья мои. Из города Тояты, да? И рядом GPS-навигатор, который помогает найти путь домой из любой точки земного шара, и, насколько я понимаю, GPS-навигаторы, они у нас работают даже при отсутствии интернета. Вещь любопытная, интересная, да, и вот многим захотелось сейчас в плане того, чтобы GPS-навигатор был, ну, хотя бы, чтобы он в машине лежал рядом с тобой, там, когда отключат интернет, а такое сейчас частенько случается, да. Ты всегда знаешь, где ты. Где ты?
0: Хит за хитом. Только на

сегодня в лайфстайле про семейный бюджет, друзья. Ну, семейный бюджет — это когда ты думаешь, что у тебя есть деньги на кофе, а приложение банка шепчет, даже на сахар не хватит. Как вести семейный бюджет и не превратить отношения в бухгалтерию? Вот прям про это прямо сейчас расскажу. Общие деньги либо сближают пару, либо превращают жизнь в ад, говорят нам эксперты. Давайте будем разбираться, что на самом деле стоит за финансовыми конфликтами. Психологи говорят, что у каждого человека есть собственный финансовый сценарий, который формируется еще в детстве. Кто-то вырос в атмосфере постоянной экономии и всеми силами стремится создать финансовую подушку безопасности, а кто-то привык воспринимать деньги как возможность получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Когда такие установки сталкиваются в одной паре, возникает почва для разногласий. Именно различия в финансовых привычках и ожиданиях часто становятся источником напряжения. Если партнеры не обсуждают свои отношения к деньгам, то недовольство постепенно накапливается и начинает проявляться в самых обычных бытовых ситуациях, говорит психолог Ника Балзан. Как отмечает эксперт, конфликты возникают не из-за самих денег. На практике все гораздо сложнее. Споры о кредитах, инвестициях или чеках из супермаркета – это лишь верхушка айсберга. За ними часто скрываются вопросы доверия, безопасности, справедливости и личных границ. Поэтому финансовое благополучие в паре начинается не с таблицы расходов, а с открытого диалога. Чем лучше партнеры понимают мотивы друг друга, тем легче им находить компромиссы даже в сложных ситуациях. Деньги в данном случае работают как идеальная лакмусовая бумажка. Если в семье начинаются тайные покупки, тотальный контроль расходов и скандалы из-за каждой чашки кофе, лечить нужно не бюджет, а пошатнувшиеся взаимное доверие. В таких случаях проблема уже выходит за рамки бюджета и касается качества отношений, резюмирует Балзан.

0: экономией. При этом измерять ценность партнера только размером его зарплаты – фатальная ошибка. Вклад в благополучие семьи далеко не всегда исчисляется в рублях. Пока муж зарабатывает деньги, жена может заниматься детьми, домом и десятками ежедневных задач, без которых невозможно представить нормальную жизнь семьи. Из-за декрета женщина временно выпадает из рынка труда, но отсутствие собственных доходов не должно лишать человека права участвовать в финансовых решениях. Право голоса в финансовых вопросах должно оставаться у обоих партнеров, независимо от уровня дохода, говорит эксперт. Разбираемся, как правильно планировать расходы и не сойти с ума от тотального контроля. Семейный бюджет работает эффективно только тогда, когда органично встроен в жизнь и не превращается в круглосуточную слежку за чеками. Чтобы деньги укрепляли союз, а не разрушали его, достаточно внедрить несколько простых правил. Во-первых, стоит регулярно обсуждать финансовые вопросы. Не каждый день, не после очередной покупки, а спокойно и системно, например, раз в месяц. Такой разговор помогает сверить планы, обсудить предстоящие траты и избежать накопления взаимных претензий. Во-вторых, экономия ради экономии – это прямой путь к депрессии и взаимным упрекам. Намного экологичнее сместить фокус на масштабные общие цели, будь то покупка квартиры, создание финансовой подушки или отпуск мечты. Когда оба партнера четко понимают, ради чего они планируют бюджет, любые ограничения воспринимаются уже не как тяжелая жертва, а как сознательная инвестиция в будущее. Еще одно важное правило – не пытаться контролировать каждую мелочь. Попытка контролировать каждую чашку кофе или новую футболку партнера неизбежно приведет к кризису. Намного эффективнее определить сумму, начиная с которой покупки обсуждаются совместно, остальные расходы оставить в зоне личной ответственности каждого. Современные приложения, банковские сервисы и электронные таблицы помогают значительно облегчить ведение бюджета, и в частности здесь можно использовать те инструменты, которые помогают вам непосредственно. Ну, например, Money Manager или Google Sheets и Excel. Совместная таблица, в которых удобно фиксировать доходы, расходы, накопления и планировать другие покупки. Вот, теперь про семейный бюджет вы знаете практически все. Главное, с этим бюджетом не жить в отношениях, опять ты меня подводишь. Бывает, что он стабильно заканчивается раньше, чем через месяц.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: за хитом. Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: продолжаем. Программа, друзья мои, Сурми Шоу продолжается. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Народ активно передает приветы в настоящую минуту и поздравляет. Вот Марина поздравляет свою старшую внучку с отличной защитой, видимо, дипломного проекта в Саратовской государственной юридической академии. Я присоединяюсь к этим поздравлениям. Вторую внучку поздравляет с окончанием второго курса, ну, я так понимаю, Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вот третий желает терпения и дождаться результатов ЕГЭ. Они, кстати, стали появляться уже. Сегодня даже в новостях я рассказывал про то, что появились уже те, кто ровно выбил 400 баллов из 400 возможных. Ну, и при этом мне кажется, что все выпускники достойны нынче поступить туда, куда они пожелают. Поэтому давайте пожелаем им крепкого здоровья, благополучия и, самое главное, мирного неба всем. Бабушка из города Киров в настоящий момент. Вот такие поздравлялки, я к ним присоединяюсь. Спасибо большое. Девчонки, так держать. Хочется воскликнуть в эту минуту. Друзья, заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Еще раз, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВКонтакте с Олями Шоу. Также читаю ваши сообщения, которые вы пишете через приложение и через телеграм-канал радио Соль ФМ. Ну а пока давайте к забавным новостям.
1: Мод дня.
0: Так, сейчас я посмотрю тут. Это от Констанции было сообщение, я его уже читал. Так, забавные новости. Давайте в Испанию. Говорят, что Испания, я не первый раз про это слышу, страна, где процветает преступность, вот такая, бытового плана, и то, что у тебя что-то вытащат из рюкзака где-нибудь в метро, это просто вот является такой, что ли, держи карман шире, что называется, надо наоборот как бы закрыться и очень аккуратно смотреть, чтобы у тебя тот же рюкзак просто не сорвали, или сумку не сорвали с плеча. Кто-нибудь на рядом находящийся на мопеде на каком-нибудь, на скутере, поэтому будете в Испании внимательны. В Испании арестовали мужчину по подозрению в краже 34 телефонов, друзья. В испанском городе Оспиталет сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревает в краже 34 мобильных телефонов во время музыкального фестиваля «Сонар». Об этом «Барселона Пресс» сообщает. По данным правоохранителей, в ночь на 21 июня к полицейским начали массово обращаться посетители мероприятия. Люди сообщали об исчезновении своих смартфонов в районе одной из главных сцен фестиваля. После поступления жалоб полицейские оперативно установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Во время проверки выяснилось, что мужчина спрятал похищенное устройство в своей одежде. По карманам распихать 34 телефона. Часть из этих гаджетов уже возвращена законным владельцам. В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению владельцев остальных устройств и выясняют все обстоятельства произошедшего. После инцидента организаторы «Сонар» заявили о намерении уделить больше вопросов вниманию безопасности на массовых мероприятиях. Они также сообщили о планах усилить взаимодействие с полицией для предотвращения подобных случаев в будущем. Ребят, ну тут или вот прям рядом со сценой, ну что сейчас телефоны, они же во многих вот форматах просто лежат и все. Ну, вот я вам за могу фитнес-залы сказать. Спокойно там на бочках вот эти телефоны, на бочках или на ящичках каких-то, у тебя лежат, и никто их не прячет. То есть вот они как-то в свободном доступе. Понятно, что все под видеокамерами. Если кто-то твой телефон уведет, то его очень быстро найдут. Но тут у вас из кармана повытаскивали эти телефоны или тоже как-то в свободном доступе, рядом со сценой, чтобы не мешали танцевать и двигаться, эти телефоны лежали. Поэтому, еще раз, будете в Испании, будьте аккуратны, бдительны. Говорят, там с кражами дело очень-очень худо обстоит.
1: Нам 10 лет.

0: «Мозгошторм».
1: Ну что, начинается игра наша с вами, не ради денег, а ради удовольствия, что называется, играем в официальной группе радиостанции, она называется «Радио Соль ФМ», там нужно найти пост с правилами этой самой игры, там, где мозг наворачивает педали на тренажере велосипедном, и вот в этом самом месте, друзья, я и жду от вас ваших правильных ответов. Прямо сейчас в эфире прозвучит композиция от какого-то исполнителя, я вам пока не скажу, от какого вы его должны будете узнать по песне, исполнителя, исполнительницы или группы. Затем я задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача на него ответить правильно, и первый правильно ответившим будет победившим. Я не запрещаю вам пользоваться в данном случае интернетом. Пожалуйста, главное быть первым. Поэтому у кого знания в голове, никакой интернет не поможет. Хочу сказать им в эту самую минуту. Итак, друзья, знаете, как преподаватель... У меня, кстати, в дипломе написано преподаватель, да, я... Имею право преподавать. Итак, друзья мои, если вы готовы, внимательно слушаем песню, после этого будет задан вопрос.

Итак, друзья мои, внимание, вопрос. Этот артист никогда не скрывал, что ужасно счастлив в браке. И даже леди из одноименного трека стала его избранницей. Вопрос такой: как зовут супругу этого исполнителя? Как зовут супругу исполнителя, который только что отзвучал?

0: «Мозгошторм».
1: Итак, друзья мои, давайте будем подводить итоги нашего сегодняшнего музыкального мозгоштурма. Екатерина, Ольга, Рафаэль абсолютно четко, прямо как КамАЗ называет эту свою замечательную супругу, да. У Ольги снова есть варианты здесь. Анастасия, цветок России, да. У нас возникла небольшая спорная ситуация, но я эту самую спорную ситуацию видел, поэтому я победу засчитываю Светлане, потому что Юля написала сначала название песни, кто ее исполняет, КамАЗ согрея, потом дописала, как зовут супруга. А у нас по правилам надо сразу писать эти самые варианты. Я, может быть, не всегда их проговариваю, эти самые правила, но для тех, кто играет давно, они как бы уже как бы очевидны. Поэтому мои поздравления Светлане в эту самую минуту, которая абсолютно точно написала, что Наталья или леди Натали из одноименного трека стала избранницей, соответственно, КамАЗа, Дениса, да, поженились они уже очень давно, сейчас вот двое детей у них воспитывают, сын Сережа, дочь Валентина, семья, кстати, постоянно мелькает в социальных сетях музыканта, и поклонники только умиляются, одинокие дамы горестно вздыхают, что такой заботливый мужчина занят, да, вот, как-то так, лайфхаки.
0: Лайфхак.
1: Всем спасибо за игру, мы готовимся к битве. Сейчас мы спишемся, да, я прошу написать, соответственно, Светлану. Мне, как мы поступим с деньгами. Так, лайфхаки про тихий отпуск, про тренд, который помогает меньше уставать на работе. Вчера я начал рассказ, как его себе устроить, с того, что раньше поставленные задачи старайтесь выполнять для того, чтобы сэкономить себе время в конце недели, а может быть, у вас получится сэкономить целый день. Сегодня рассказал про шаблоны, которые часто используются для документов, как их можно интегрировать в вашу работу. А теперь давайте поговорим про отложенное сообщение. Напишите все необходимые письма заранее, тоже используя для этого свободное время в предыдущие дни, и настройте их отправление в течение дня, когда собираетесь отдыхать. Но не забывайте, что надо быть на связи всегда, если вдруг понадобится какой-то ваш немедленный ответ. Поэтому отложенное сообщение, они, кстати, вот все пытаются в Максе внедрить. Я каждый раз смотрю, иной раз они, эти самые отложки выходят, после этого обновляешь программу, докрутить еще пока не могут. Но я очень жду, когда появится и возможность голосовалку устроить, и вот эти отложенные сообщения применять в этом самом формате. Так что, друзья, про отложку тоже не забывайте.
0: Соль FM. Погода.
2: 24 июня на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 17-19 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. Пишите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Это радио, радио соляной столицы.
11: Позвони внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно за мной

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Подведены итоги 6-го всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участие в нем приняли более 390 тысяч жителей Пермского края. На выбор было представлено 80 проектов из 37 муниципалитетов региона. По итогам голосования определены 40 проектов победителей, которые будут реализованы в следующем году. Так, в краевой столице наибольшую поддержку получил парк культуры и отдыха «Счастье есть в Закамске». В Березниках победителями стали два проекта – сквер у кинотеатра «Авангард» и общественная территория между домами номер 87 и номер 101 по улице Пятилетки. В Соликамске лидером голосования стало общественное пространство возле торгового центра «Меркурий». Как отметил губернатор, сейчас задача глав территорий – оперативно подготовить проектную документацию и провести процедуры закупок, чтобы в следующем году приступить к работам сразу, как позволят погодные условия. В нашем крае стартовала приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения. В 2026-2027 учебном году абитуриентам доступно более 25 тысяч бюджетных мест. В регионе работают 23 вуза и их филиалы, а также 63 учреждения среднего профессионального образования. На бюджет вузов планируется принять 7956 первокурсников, в колледжах и техникумах 17452 студента. Прием документов в вузы продлится до 20 июля для поступающих по вступительным испытаниям и до 25 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Подать документы можно лично в приемных комиссиях или через портал госуслуги. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: время шоу, третий час программы, друзья. Всем еще раз большой-большой привет. Пасмурно на улице в Пермском крае. Я так понимаю, что и в Подмосковье в настоящий момент пасмурно. Среда у нас сегодня, идеальный день, чтобы никуда не торопиться и просто быть, просто наслаждаться происходящим. Как настрой, как дела? С вами шоу продолжается.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Еще один привет от Констанции прилетел маме в этом, в этом часе, да. Мне жизнь, пишет Констанция, облегчает мама. Она и водитель, и повар, она и тренер на домашних тренировках. Как-то так вот, как-то да. Ну, родители, да. А еще платят за коммунальные услуги. Это, знаете, как в анекдоте, когда ты думал о том, что когда съедешь от родителей и будешь получать зарплату там в 50 тысяч рублей или там в 100 тысяч рублей, у тебя будет там 1 200 000 в год. Ага, как бы не так, да. Так, друзья, заходите, пишите. Привет, поздравления все, я с удовольствием читаю. Также у нас битва началась уже в эту самую минуту. Сегодня у нас раннее пробуждение сражается с поздним подъемом. Что выберете? Так звучит этот опрос. Группа утреннего шоу в ВК Соля-Ми Шоу. Через проголосовать можно через официальную группу радиостанции. В канале Макс пишите, просто не стесняйтесь, под утренними моими постами, чего бы выбрали вы и почему именно так, через приложение Радио Соль FM точно так же это можно делать. Я же пока полистаю вновь новостные странички.
1: Однажды в России.
0: Переехавшая в США россиянка рассказала о питании уцененной едой. Что у них там делается, а? Ну, с другой стороны, экономия какая-никакая. В своем новом видео российская блогерша рассказала, как целую неделю питалась в США уцененными продуктами. Деньги закончились быстро, поэтому пришлось покупать еду, которую она не успела продать заведением общепита, с иронией заметила она. По словам девушки, многие американские кафе и магазины в конце дня собирают специальные наборы из блюд с истекающим сроком годности. Слушайте, ну такое у нас происходит. Вот я раньше, сейчас, по-моему, не встречается, может быть, выбирают, но раньше замечал, что там в Пятерочках, в Магнитах вот эта оценка минус 20, когда у тебя там последний день, или даже минус 30. Но то же самое и в Америке. Такие коробки стоят гораздо дешевле обычных позиций меню. В качестве примера блогерша показала покупку в кофейне. За $6, это на наши деньги примерно 443 рубля, ей достались 2 круассана, 2 пирожных и булочка с темным шоколадом. Деточка, нельзя столько сладкого есть, хочется в эту секунду воскликнуть. Вся выпечка при этом оказалась свежей. В другом месте за $4, это уже 295 рублей, я тут посчитал, удалось приобрести пирожок с ветчиной и специями, а также 2 булочки с начинкой, одну с кремом по-питерски, да? Или с кремом по-российски, и с корицей. Девушка высоко оценила качество продуктов и заключила, что спасенная от выброса еда может быть вкуснее дорогих блюд. Слушайте, ну, с другой стороны, та же самая оценка есть и у нас, и в пекарнях. Меня в пекарнях цены порой... Ну, во-первых, выпечка, это как бы откладывается на боках, да, на животе, а во-вторых, меня пока пекарни ценами своими совсем-совсем не радуют. Даже если сравнивать с домашними пирожками, там разница, ну, просто огромная. Я понимаю, что им надо платить зарплаты. Тем не менее, они тоже предлагают минус 20, там, после 8 какие-то вот такие вот скидки. Человек экономит. С другой стороны, у нас, я тоже обращал внимание, есть какие-то социальные продукты, которые там, те же макароны, стоят по 19, по 20 рублей за пачку. И как бы я понимаю, что люди нуждающиеся, если что, могут вот эти макароны брать. Я уверен, что они по качеству ничем не уступают тем самым, которые там премиального сегмента пришли к нам из Италии. 7 тюленей вернулись в Балтийское море после лечения под Калининградом, друзья. Давайте за семью порадуемся. В дикую природу отпустили. В Калининградской области на побережье Куршской косы в Балтийское море выпустили 7 тюленей, прошедших курс реабилитации. Об этом сообщает в ОНО «Сердце морей». Животные поступили в центр в разном состоянии, с травмами, с признаками истощения. Некоторым требовалось длительное лечение. После восстановления они набрали необходимую массу, сформировали достаточный слой подкожного жира. Ну, Балтийское море, холодное море, что тут, конечно. Восстановили охотничьи навыки, что позволило их вернуть в естественную среду обитания. В организации подчеркнули, что перед выпуском специалисты минимизировали контакт животных с человеком, чтобы тюлени не потеряли навыки выживания в дикой природе. На всех выпущенных особи установили спутниковые метки, представленные нашим агентством, которое считает этих самых животных. Они закреплены на шерсти и позволяют отслеживать перемещение животных после возвращения в море. Еще три тюленя – Майя, Шура и Влад – красивые имена, остаются под наблюдением специалистов и будут выпущены позже, после завершения реабилитации. Ну вот и тюлени вернулись в родную гавань.
1: Радио «Соляной столицы».

друзья, начинается очередная битва века. Проводится важнейшее голосование. Что ты выберешь? Ты за рассвет с чашкой кофе и видом на пустую улицу или за лишние 45 минут в объятиях одеяла? Выбирай сторону, пока будильник не выбрал за тебя. Такой очередной раскол в рядах человечества. Что вы выберете, что предпочтете? Группа для голосования, группа утреннего шоу во ВКонтакте называется «Соль и Мишо». В любом поисковике, кстати, удобно просто вбивать «Соль и Мишо», «Радио Соль ФМ» или там «Соль и Мишо», «Эдуард Кузнецов». Ну и попадаете в эту самую группу, подписывайтесь, присоединяйтесь. Здесь уже идет голосование, что вы выбираете, раннее пробуждение или поздний подъем. Можно не просто на кнопку нажать, можно еще и прокомментировать, как это делают наши некоторые слушатели. Эти комментарии я тоже с удовольствием почитаю через несколько минут. Что вам ближе, что дороже? Позднее пробуждение или ранний подъем?

Итак, друзья, мы сегодня с вами голосуем за поздний подъем или раннее пробуждение, как хотите. Тайное голосование. К какой категории вы относитесь? Встречаете рассвет и чувствуете себя супергероем или из тех, кто прячется от первых лучей, потому что свет... О, это слишком много информации с утра. К какому лагерю, спросил я, вы принадлежите? Голосование идет в группе утреннего шоу ВК Соль и Мишоу, в группе радио Соль ФМ. В комментариях я в своем канале в Макс точно так же читаю ваши эти самые любопытные варианты. Юля, Соликамск, привет. Кто рано встает, тот, зараза, всех бесит, пишет Юля. Хлопает дверями, гремит чайником и ходит, как слон. И ведь не скажешь этому человеку, что на цыпочках надо ходить. Нет, с другой стороны, если он как бы все делает размеренно, то это как бы одна история. А если действительно куда-то собирается, торопится и чего-то неподготовлено, это уже начинается действительно суета-сует, что называется. А еще кот, который ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И вроде хочешь дверь. Вот у меня ситуация. Я хочу дверь на кухне закрыть, чтобы никому не мешать в этой истории. А кот, он либо с одной стороны двери, либо с другой хочет быть, и никак не может определиться. Это каждый день такая история повторяется. Сережа пишет: кто раньше встает, того и тапочки. Хорошо, что один живу, а то очередь в туалет постоянно. А в хрущевках этот туалет совместный. Да, с другой стороны, очередь все-таки, мне кажется, в умывальню выстраивается в данном случае. И тут совместный туалет, он ни при чем. Надо так, надо договориться внутри семьи и так правильно распределить время подъема, особенно если оно вот опять... Бывает, знаете, каждый раз разное. Там кто-то к первой паре, кто-то ко второй, кто-то там, получается, в школу к одному времени. Кому-то выходить в один и тот же момент. Тоже про это. Ольга, заранее подъем, да и кот, говорит, не дает долго спать. Как-то так, да. Друзья, голосование продолжается. Я комментарии ваши с удовольствием читаю. Заходите, пишите, голосуйте. Что вам интереснее? Ранний

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: У нас продолжается битва, друзья. Сегодня раннее пробуждение сражается с поздним подъемом. Что выберете вы? Зайдите, проголосуйте. Группа утреннего шоу ВК Солями шоу. Через приложение пишите через мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Или поздний подъем. Что ближе? Пока совы побеждают, судя по всему. Небольшой процент, но разница есть. Поэтому те, кто заранее пробуждение, давайте поднажмите, ребята. Поднажмите, будет любопытно. Да, Мария выбирает поздний подъем. С вечера не могу долго уснуть, пишет Маша. А если ранний подъем, моей батарейки хватает на полдня. На полдня. И к вечеру уже как выжатый лимон ходишь. На следующий день сил не хватает. В данном случае просто к вечеру, когда ты уже как выжатый лимон, надо просто раньше лечь, и тогда организм перестроится на этот самый ранний подъем. Хотя, с другой стороны, иной раз посидеть вечером, что-нибудь посмотреть там в интернете, потупить в роликах, как говорится, тоже дорогого стоит. Дети всегда рано встают, пишет Мария. И даже сейчас, когда каникулы, мне кажется, у детей, ну, по крайней мере, у моего, который на каникулах сейчас, дочка, потому что на практике, и в 6 утра это для нее сейчас тоже норма, на эти две недели. А график сбился, вот я могу сказать. У сына график сбился, потому что каникулы. Надежда, привет, Пермь, доброе утро. Ни разу, пишет Надежда, ни разу не слышала начало утреннего шоу не в записи. И это говорит про то, что утренний подъем в данном случае играет свою роль именно в позднем формате. Итак, голосование продолжается. Еще мы с вами 15 минут голосуем. Раннее пробуждение, поздний подъем. Что предпочитаете? Группа утреннего шоу ВК Солями шоу, группа радио Соль ФМ. И там идет у нас это самое голосование. Сейчас я погляжу, чего у нас тут в Максе еще происходит. Так, Марина, доброе утро. Я ранняя пташка. Кто рано встает, тому Бог подает. Пользуется наша Марина из Кирова, Калужской области. Вот именно такой истории. Ну и Марина писать начала в 6 часов 34 минуты сегодня, соответственно, про то, что действительно, кто пораньше... Это, кстати, моя любимая фраза. Это такая рабочий механизм. Кто рано встает, тому Бог подает.
0: Мод дня.
1: Рыбу тут пришлось сварить. Аквариум лопнул. И рыбы за 44 тысячи долларов. Это на минуточку 3 283 280 рублей. Это по официальному курсу. Пришлось съесть. Ну а что делать? Не пропадать же добро. Владелец аквариума потерял редких рыб, организовал ужин из них в их же честь. В Китае дело было, в городе Уси. Владелец аквариума столкнулся с неприятной ситуацией, когда его аквариум, служивший ему верой и правдой, в течение 5 лет внезапно лопнул. В результате инцидента он потерял большую часть своей коллекции редких рыб, стоимость которой оценивалась в 44 тысячи долларов. Несчастный случай произошел, когда аквариум, заполненный экзотическими рыбами, неожиданно разорвался. Вода хлынула наружу, затопив дом и унеся с собой большое количество обитателей подводного мира. И всей коллекции владельцу удалось спасти только золотисто-красную аравану, черно-белого жемчужного ската и 3 тигровых рыб. Но, видимо, те, которые были засунуты в этот момент в полиэтиленовые пакеты и в вазы, стоявшие по дому, банки 3-литровые, да, те спасены. Однако, вместо того, чтобы погружаться в горе из-за утраты своих любимцев, мужчина решил подойти к ситуации с юмором и философией. Он отправил 2 погибших рыб в ресторан, где они были приготовлены и поданы на ужин для его друзей. Приятель владельца отметил, что они давно увлекаются аквариумом мистикой и понимают, что такие вещи иногда встречаются. Но вот, несмотря на произошедшую вроде бы трагедию, правильно, выкрутил эту старую историю и с положительным настроем отправился, видимо, за новым аквариумом, за новыми рыбами продолжать есть хобби же надо, это же прикольно и здорово. Ну, а эти, я думаю, мне порадовали своим гастрономическим удовольствием, да, от того, что ты поел таких редких рыб, это тоже дорого стоит.
0: В эпицентре хорошего настроения.

0: Day Today.
1: Продолжается наше голосование, друзья, по поводу того, что вы выберете раннее пробуждение и поздний подъем. В настоящий момент поздний подъем еще укрепил свои позиции чуть-чуть, но в итоге буквально через 5 минут подведем. Давайте с праздниками разберемся, чего сегодня можно отметить, на что стоит обратить внимание. Ну, во-первых, день Парада Победы, 1945 год, вспоминаем мы 81 год назад на Красной площади состоялся этот замечательный парад, который с удовольствием я сейчас пересматриваю, его раскрасили еще, плюсом ко всему, в видеоформате. Мы победили, мы молодцы, да. День ромашки точно так же, друзья, сегодня отмечается. Замечательный праздник. Самый душевный праздник лета приходится как раз на 24 июня. В это время солнце достигает своего пика, а луга покрываются белоснежным ковром с вкраплениями маленьких золотых звездочек. Вот мне сегодня из Осы, из Красновишерска отправляли фотографии ромашковых полей, точнее, из Красновишерска какой-то ромашковый заменитель для сада, садовый вариант. А вот ромашковые поля как раз из Осы отправляли. Ну, очень прикольная тема. Символ искренней любви, душевной чистоты и бескрайних наших с вами славянских просторов. Так что с праздником, с днем ромашки. Есть еще и ромашка как символ дня любви, семьи и верности, но про него мы поговорим уже на следующей неделе. Нет, даже через две. Через две недели. Картофельный спас отмечается. Пора, наверное, уже окучивать картошку, у кого есть, поэтому берите мотыги в руки и вперед. Праздник чувств, Всемирный день господства кошек, Международный день феи и день разноцветный стекол, друзья. Я напомню, и даже не надо тут Гудвина мудрого вспоминать, что разноцветные стекла делают мир вокруг совершенно другим, и поэтому, если у вас очки с какими-то другими желтыми, например, оранжевыми стеклами, вы это действительно можете оценить 100%. Самое главное, когда вы надеваете эти очки на себя, все меняется. Вы выбираете тот цвет, какие эмоции вам сейчас по вкусу. А мир остается тем же самым.

0: Лайфхак.
1: Продолжаю рассказывать я про тихий отпуск, про такой тренд, который поможет вам меньше уставать и поможет вам отдыхать во время рабочих каких-то процессов. Сегодня про отложенное сообщение уже рассказал во втором часе, про шаблоны часто используемых документов, которыми можно пользоваться, а еще можно совмещать рабочие задачи с приятными активностями. Если на рабочем созвоне вам предстоит только слушать и не говорить, можно в это время выйти, например, на прогулку, особенно если вам не обязательно включать камеру. Некоторые компании специально оговаривают это условие в своих вакансиях. Если на улице плохая погода или вы не любите гулять, можно заняться вязанием, например, или приготовить что-то вкусное. Главное, чтобы это занятие не мешало вам услышать всю нужную информацию по работе и поучаствовать в обсуждении, если оно все же потребуется. Важно помнить, что тихий отпуск не должен вредить работе, поэтому стоит вовремя отмечать выполненные дела в своем трекере задач или отправлять отчеты о том, что вы сделали. Вряд ли у начальства появятся к вам вопросы, если все задачи будут закрыты в срок, а вы еще и этому успеете отдохнуть. Возможно, уходить в тихий отпуск каждую неделю не получится, но иногда устраивать себе лишний выходной или хотя бы пару часов отдыха во время рабочего дня все же можно. И вот эти советы, которые я вам тут два дня с удовольствием раздаю, они как раз были про это.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Обновляюсь я для того, чтобы посмотреть результаты нашего сегодняшнего голосования. Напоминаю, у нас ранний подъем с поздним пробуждением. Сражались, и позднее пробуждение у нас все-таки побеждает. С небольшим отрывом, 57% за поздний подъем проголосовали, и за раннее пробуждение, соответственно, 43% соответственно. Вот так, все равно поваляться какое-то время в постели хочется, даже если привык рано вставать. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю отличного дня. Встречайте Лилию Алексееву, которая появится на нашей соленой волне уже очень-очень скоро. Ну, а я с правильным настроем отпускаю вас в этот самый новый день. Встретимся уже завтра в вашей любимой программе «Солями шоу», как обычно, в 5 часов утра по Москве, в 7 по Уралу. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся на мой канал в Макс, который так называется, Эдуард Кузнецов. Там интересно, любопытно и здорово. До завтра, пока.
0: Соль FM. Погода.
2: 24 июня на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 17-19 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер Газ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер Газ». Меняй бензин на газ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На автозаправках «Лукойла» в Пермском крае ввели ограничения на продажу топлива. Теперь бензин запрещено продавать в канистры и другие емкости. Ранее ограничения по продаже топлива ввели на 39 автозаправках «Нефтехимпрома». Компания установила лимит не более 40 литров бензина, а в канистру не больше 20 литров. Введение лимитов объяснили нехваткой топлива и логистическими сложностями. Ограничения начали действовать в конце прошлой недели. Напомним, автозаправки «Нефтехимпрома» работают в Нытвинском, Чусовском, Соликамском округах, в Перми, Березняках, Добрянке и Чайковском, Горнозаводске и других территориях. В свою очередь, Пермская УФАС усилит контроль за реализацией топлива для предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. По поручению УФАС России, Пермское управление будет отслеживать соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Особое внимание УФАС обратит на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Также антимонопольный органы региональной власти сформируют перечень сельхозпредприятий и их потребности в топливе. В мае в Пермском крае было выдано 2180 автокредитов. По сравнению с апрелем этот показатель уменьшился на 4,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданного в апреле автокредита составил в Пермском крае 1,4 миллиона рублей и увеличился по сравнению с апрелем прошлого года на 17,5%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Относитесь философски ко всему, что приносит этот день. Так рекомендуют звезды. Важно не тревожиться и не паниковать, если что-то идет не так. Оптимизм и позитивный настрой помогают найти не только помощников, но и настоящих друзей. День подходит для важных разговоров. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Современный человек все больше отдаляется от природы. И, наверное, мало кто из людей обращает внимание на птиц, разве что на голубей. Хотя видим мы их каждый день, они все время рядом. Они важная, неотъемлемая часть нашего мира. Наблюдать за ними очень увлекательно. В студии Лилия Алексеева вы настроены на познавательную волну. Существует много удивительных и интересных фактов о птицах. Их я сегодня и поведаю. Устраивайтесь поудобнее и делайте погромче. Возможно, с этого момента вы начнете смотреть на пернатых совсем другими глазами.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: 24 июня на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 17-19 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
8: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
10: Все сложится. С новым Теннет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом сезоне в Прикамье положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора получил один пляж около санатория Демидково. В ходе проверки пляжей проводится оценка качества воды и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Значительное количество пляжей в Пермском крае каждое лето сталкивается с трудностями при получении санитарно-эпидемиологического заключения. Например, в прошлом сезоне пляж у коммунального моста не прошел проверку на качество воды по микробиологическим показателям. В прошлом году успешно проверку прошли 5 пляжей. 2 из них по лазни на территории Демидково, в Усть-Качке, в Чайковском и деревне Мостовая. Жители Прикамья теперь могут оформить удостоверение ветеран труда в многофункциональных центрах. Нововведение значительно упрощает процедуру получения документа. Ранее через МФЦ была доступна только подача заявления, а получить готовое удостоверение можно было только в отделениях социальной защиты. Услуга доступна гражданам, чей общий трудовой стаж в соответствующей сфере составляет не менее 15 лет и общий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также получатели должны иметь государственную награду – орден, медаль, почетное звание СССР или РФ, грамоту или благодарность президента, либо ведомственный знак отличия. Ветеранам труда в Пермском крае предоставляются различные виды социальной помощи. Баскетбольный клуб «Парма» подписал 2-летний контракт с 29-летним центровым Ильей Карпенковым. Последним клубом баскетболиста был Нижний Новгород, за который он выступал с 2024 года. Также Илья прошел систему подмосковных «Химок», где начинал профессиональную карьеру. В 2021 году Илья Карпенков в составе сборной России по баскетболу 3x3 завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о птицах рассказываю сегодня. Ядовитые птицы – явление довольно необычное. Всего их существует 6 видов. Ядовитость их пассивная. Вредные вещества воздействуют только на тех, кто решил этой птицей перекусить. Яд зоотоксин накапливается у них в перьях и теле. Соприкосновение с ядовитыми птицами вызывает покалывание и онемение. Ядовитыми они становятся вследствие питания жуками, содержащими отравляющие вещества. Птицам вреда они не приносят, у них выработан иммунитет.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
2: Да какой ты к черту бывший, слышишь? Не бери на себя много, слишком. Послушай, мальчишка, давай.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о птицах рассказываю сегодня. Глаз у страуса больше, чем его мозг. Они большого размера и видят не только то, что находится впереди, но и то, что по сторонам. Такое преимущество появилось в ходе эволюции. Для обеспечения жизнеспособности страусу необходимо охотиться. В это время на него могут напасть враги. Подобное строение глаз позволяет ему одновременно добывать пищу и следить за своей безопасностью. Страусы живут инстинктами. Их мозг не имеет коры. Для обеспечения работы органов и проявления инстинктов хватит и маленького объема мозга.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
3: Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов. Все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, в переписке грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средний сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 24 июня на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Днем до 17-19 градусов, вечером до 13-15 градусов тепла.
3: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскорс.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111559000364 от 12 августа 2011 года.
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, срок.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Инспекция государственного жилищного надзора добилась возврата жителям Прикамья более 7 миллионов 800 тысяч рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Самые большие суммы переплат выявлены в счетах за содержание и использование жилого помещения – более 3 миллионов рублей. Отопление – более 600 тысяч рублей, горячее водоснабжение – более 550 тысяч. По результатам рассмотренных жалоб и проведенных ИГЖН проверок, в отношении 23 управляющих и ресурсоснабжающих компаний применены меры административного реагирования. По состоянию на 1 июня этого года в Пермском крае насчитывается 301 тысяча самозанятых. Это на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону. С начала года снялись с учета как самозанятые около 16 тысяч человек. Напомним, для самозанятых налог с дохода составляет 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами. При этом доход самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятые не платят НДС, взносы в пенсионный фонд и другие обязательные платежи. Однако они могут добровольно оплачивать взносы в Социальный фонд России для получения больничных или накопления пенсионного стажа. 26 июня в Перми на площади перед театром пройдут всероссийские соревнования на звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварии на автомобильном транспорте». В соревнованиях примут участие более 100 участников из всех федеральных округов Российской Федерации. Это 12 команд, победивших на кружных этапах, а также делегации из Республики Беларусь. Участникам предстоит за минимальное время и с соблюдением всех мер безопасности выполнить комплекс аварийно-спасательных работ при условном ДТП. Начало мероприятия в 10:00. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории о птицах рассказываю сегодня. Колибри – самая маленькая птичка. Ее вес составляет 1.5 грамма. Но скорость ее полета очень большая и достигает до 80 км в час. Во время полета ей требуется много энергии. За сутки количество съеденного превышает ее вес в 2 раза. Питаются они пыльцой растений и нектаром. Они содержат достаточно углеводов. Видов колибри более 350. Все они питаются нектаром, поэтому различается их внешний вид, в частности, форма клюва. Отличительная их особенность – птицы кормятся только на лету.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о птицах рассказываю сегодня. Птица Додо еще в 17 веке стала символом глупости и неприспособленности. Европейцы, приплывшие на остров Маврикий, расположенный у побережья Африки, впервые столкнулись с таким наивным и доверчивым созданием. Додо жили в изоляции и без хищников, так что с любопытством подходили к лагерям колонистов и позволяли взять себя на руки. Естественно, уже вскоре в мире не осталось ни единого Додо. Вымерли, но вопреки сложившемуся стереотипу, додо съели не люди. Мясо у этих птиц было просто отвратительным на вкус. Голландцы даже называли их отвратительными птицами. Винить стоит собак, расплодившихся свиней и вырубку лесов.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева, все самое интересное про птиц рассказываю сегодня. Ястребы и другие хищные птицы обладают прекрасным зрением. Они могут видеть на очень дальние расстояния, способны разглядеть мельчайшие детали. Сетчатка ястреба содержит много светочувствительных клеток, и она в 5 раз чувствительнее, чем у человека. К тому же роговица у этих птиц плоская, а не выпуклая. Благодаря этому на сетчатке образуется больше изображений. Ястреб видит четкую картину. При стремительном движении предметы не сливаются в размытое пятно.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Ловили.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Подведены итоги 6-го всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участие в нем приняли более 390 тысяч жителей Пермского края. На выбор было представлено 80 проектов из 37 муниципалитетов региона. По итогам голосования определены 40 проектов победителей, которые будут реализованы в следующем году. Так, в краевой столице наибольшую поддержку получил парк культуры и отдыха «Счастье есть в Закамске». В Березниках победителями стали два проекта – сквер у кинотеатра «Авангард» и общественная территория между домами номер 87 и номер 101 по улице Пятилетки. В Соликамске лидером голосования стало общественное пространство возле торгового центра «Меркурий». Как отметил губернатор, сейчас задача глав территорий – оперативно подготовить проектную документацию и провести процедуры закупок, чтобы в следующем году приступить к работам сразу, как позволят погодные условия. В нашем крае стартовала приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения. В 2026-2027 учебном году абитуриентам доступно более 25 тысяч бюджетных мест. В регионе работают 23 вуза и их филиалы, а также 63 учреждения среднего профессионального образования. На бюджет в вузах планируется принять 7956 первокурсников, в колледжах и техникумах 17452 студента. Прием документов в вузы продлится до 20 июля для поступающих по вступительным испытаниям и до 25 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Подать документы можно лично в приемных комиссиях или через портал госуслуги. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о птицах рассказываю сегодня. Гуахаро – это южноамериканские козадои, которые ведут ночной образ жизни, обитают колониями в пещерах, и у них развита эхолокация. В общем, своим образом жизни они напоминают летучих мышей. Но самое примечательное в них – это жир. Гуахаро питается плодами пальм и лавровых деревьев, поэтому мясо их невероятно, фантастически жирное, почти как китовый жир. Гуахаро находится под защитой государства, так как ради жира их почти истребили.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, интересные истории о птицах рассказываю сегодня. При виде опасности курицы разыгрывают настоящий спектакль, притворяются мертвыми. Цель такого притворства ясна и понятна. У многих животных инстинкт самосохранения развит очень сильно. Но вот механизм этот не могут разгадать даже ученые. Если курицу положить на бок и провести мелом черту от клюва, то она впадает в оцепенение. Но это не гипноз. Курица пугает и притворяется мертвой. Страх настолько сильный, что она замирает. Орнитологи объясняют это инстинктами.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Каждый человек на борту воздушного судна, включая пилотов и бортпроводников, подвергается воздействию одной и той же скрытой угрозы, и это солнечная радиация. Земная атмосфера служит надежным щитом, задерживающим большую часть излучения, поэтому люди на Земле получают лишь минимальные дозы, практически не влияющие на здоровье. Однако с набором высоты плотность воздуха падает, а уровень радиационного фона резко возрастает. На крейсерской высоте пассажирских лайнеров, составляющей около 10 тысяч метров, интенсивность облучения превышает земной показатель в 30, а то и 40 раз. Для рядового пассажира несколько часов полета не нанесут существенного вреда здоровью, но для экипажа, совершающего множественные рейсы ежедневно, риск становится уже ощутимым. Именно поэтому профессиональным летчикам рекомендуется ограничивать свое пребывание в воздухе 70-80 часами в месяц.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На автозаправках «Лукойла» в Пермском крае ввели ограничения на продажу топлива. Теперь бензин запрещено продавать в канистры и другие емкости. Ранее ограничения по продаже топлива ввели на 39 автозаправках «Нефтехимпрома». Компания установила лимит не более 40 литров бензина, а в канистру не больше 20 литров. Введение лимитов объяснили нехваткой топлива и логистическими сложностями. Ограничения начали действовать в конце прошлой недели. Напомним, автозаправки «Нефтехимпрома» работают в Нытвинском, Чусовском, Соликамском округах, в Перми, Березняках, Добрянке и Чайковском, Горнозаводске и других территориях. В свою очередь, Пермская УФАС усилит контроль за реализацией топлива для предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. По поручению УФАС России, Пермское управление будет отслеживать соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Особое внимание УФАС обратит на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Также антимонопольный органы региональной власти сформируют перечень сельхозпредприятий и их потребности в топливе. В мае в Пермском крае было выдано 2180 автокредитов. По сравнению с апрелем этот показатель уменьшился на 4,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданного в апреле автокредита составил в Пермском крае 1,4 миллиона рублей и увеличился по сравнению с апрелем прошлого года на 17,5%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересная история о птицах рассказываю сегодня. Новозеландцы называют киви зверями и вообще в шутку всячески подчеркивают, что это большие млекопитающие, а не птицы. У них очень мягкие перья, на ощупь напоминающие мягкую шерсть, и ноздри находятся на кончике клюва, а не у основания, как у других птиц. Киви постоянно роются в земле, вынюхивая червей и насекомых, и такое расположение ноздрей позволяет им делать это очень эффективно. Но за это приходится расплачиваться. Киви постоянно чихают, потому что земля забивается в нос.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о птицах рассказываю сегодня. У птиц хорошо развита терморегуляция. Внутренняя температура организма всегда примерно одна и та же. Ее значение может варьироваться от 40 до 43 градусов. Объясняет эту особенность быстрым обменом веществ. Учащенное сердцебиение, часто сокращающиеся мышечные волокна совершают больше работы в единицу времени. Это дает им способность летать. Также высокая температура тела необходима для высиживания яиц. Вылупившиеся птенцы нуждаются в тепле, терморегуляция у них еще не налажена. Взрослые птицы вынуждены их греть.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про птиц рассказываю сегодня. Ни одна птица не потерпит вторжения в свое жилище непрошенных гостей, кроме североамериканских совок. Они специально подселяют в свои гнезда маленьких змей. Совы питаются мышами, жуками, свою добычу они приносят в гнездо. Еда привлекает внимание насекомых, поэтому на ночь совки приносят в свои гнезда змей. Те, в свою очередь, поедают мух и муравьев, которые посягают на пищу сов. Схема, конечно, запутанная, но так совы сберегают свою еду от насекомых.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
8: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
11: Все сложится. С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1.
12: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом сезоне в Прикамье положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора получил один пляж около санатория Демидково. В ходе проверки пляжей проводится оценка качества воды и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Значительное количество пляжей в Пермском крае каждое лето сталкивается с трудностями при получении санитарно-эпидемиологического заключения. Например, в прошлом сезоне пляж у коммунального моста не прошел проверку на качество воды по микробиологическим показателям. В прошлом году успешно проверку прошли 5 пляжей. Два из них полазни на территории Демидково, в Усть-Качке, в Чайковском и деревне Мостовая. Жители Прикамья теперь могут оформить удостоверение ветеран труда в многофункциональных центрах. Нововведение значительно упрощает процедуру получения документа. Ранее через МФЦ была доступна только подача заявления, а получить готовое удостоверение можно было только в отделениях социальной защиты. Услуга доступна гражданам, чей общий трудовой стаж в соответствующей сфере составляет не менее 15 лет и общий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также получатели должны иметь государственную награду – орден, медаль, почетное звание СССР или РФ, грамоту или благодарность президента, либо ведомственный знак отличия. Ветеранам труда в Пермском крае предоставляются различные виды социальной помощи. Баскетбольный клуб «Парма» подписал 2-летний контракт с 29-летним центровым Ильей Карпенковым. Последним клубом баскетболиста был Нижний Новгород, за который он выступал с 2024 года. Также Илья прошел систему подмосковных «Химок», где начинал профессиональную карьеру. В 2021 году Илья Карпенков в составе сборной России по баскетболу 3x3 завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о птицах рассказываю сегодня. Птицы не способны потеть. У них вообще нет потовых желез. Есть только одна копчиковая, вырабатывающая секрет, смазку для перьев. Охлаждение тела происходит за счет хорошо развитой системы дыхания. Можно сказать, что они потеют изнутри. Это происходит благодаря воздушным мешкам, которые находятся за пределами легких. Они похожи на мыльные пузыри, находятся в шее, плечах, тазовой области и даже проникают в кости конечностей. В особо жаркую погоду охладиться помогают махи крыльями.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: как семья, мы большая. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева, все самое интересное про птиц рассказываю сегодня. Африканские страусы порой достигают веса в 150 килограмм, а некоторые вымершие виды нелетающих птиц весили до 400 килограмм. В настоящее время самая крупная из всех птиц на Земле именно африканский страус. Рост этих птиц достигает 3 метров. Масса же самой маленькой птицы из живущих на Земле меньше массы самой крупной примерно в 66 тысяч раз.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

Денис Боков перешел в Урал. «Лада» объявила о переходе защитника. И с кем петербургский «Зенит» сыграет в следующем. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Зенит» 5 июля сыграет с аргентинской «Химнасией». Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Игра пройдет на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Начало в 19:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет матчи против азербайджанского «Нефти» 8 июля и сербской «Цвена Звезды» 12 числа. Обе игры также пройдут на домашнем стадионе «Сине-бело-голубых». Напомню, что в прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Команда Сергея Симака на 2 очка опередила ставшим вторым «Краснодар». «Лада» объявила о переходе защитника «Сочи» Артема Волкова. 29-летний хоккеист подписал односторонний контракт на 1 год. Волков выступал за «Сочи» с 2023 года. В прошедшем сезоне он набрал 11 очков в 66 матчах фонда чемпионата КХЛ. До этого Волков играл в московском «Динамо». В общей сложности он провел в КХЛ 548 матчей с результатом 77 баллов при показателе полезности минус 4. Нападающий Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского клуба. 24-летний форвард подписал новый 2-летний односторонний контракт с клубом. В прошедшем сезоне Фирстов набрал 26 очков в 55 матчах фонда чемпионата КХЛ. В плей-офф в активе нападающего 8 баллов в 10 встречах. Фирстов выступает в «Торпедо» с 2022 года. Форвард московского «Динамо» Денис Боков на правах аренды перешел в «Урал». Соглашение рассчитано на следующий сезон. В прошедшем сезоне 20-летний нападающий в аренде выступал за костромской «Спартак». Он провел 13 матчей в первой лиге, не отметился результативными действиями. Форвард является воспитанником «Динамо». «Зенит» попрощался с Джоном Дураном. Колумбийский нападающий покинул команду. Договор аренды с «Альнасром» подошел к концу. За 2 месяца в Петербурге Дуран провел 9 матчей и забил 2 гола. «Зенит» пожелал футболисту успехов, а Михаил Киржаков признался, что не расстроен уходом 22-летнего форварда. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Чайки могут пить соленую воду. С этим наблюдением моряков долго не соглашались ученые. У чаек есть специальная железа. Она способна удалять соль из крови птиц, образуя соленую жидкость. Выводится она через ноздри. Эта способность позволяет чайкам жить. Иначе бы птицы уже давно вымерли или поменяли места обитания. Разумеется, если есть пресная вода, чайки выберут ее. Ведь для того, чтобы переработать морскую воду, необходимо много энергии. Интересные факты о птицах рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль ФМ.
2: Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
12: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Инспекция государственного жилищного надзора добилась возврата жителям Прикамья более 7 миллионов 800 тысяч рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Самые большие суммы переплат выявлены в счетах за содержание и использование жилого помещения – более 3 миллионов рублей, отопление – более 600 тысяч рублей, горячее водоснабжение – более 550 тысяч. По результатам рассмотренных жалоб и проведенных ЭГЖН проверок, в отношении 23 управляющих и ресурсоснабжающих компаний применены меры административного реагирования. По состоянию на 1 июня этого года в Пермском крае насчитывается 301 тысяча самозанятых. Это на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону. С начала года снялись с учета как самозанятые около 16 тысяч человек. Напомним, для самозанятых налог с дохода составляет 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами. При этом доход самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятые не платят НДС, взносы в пенсионный фонд и другие обязательные платежи. Однако они могут добровольно оплачивать взносы в Социальный фонд России для получения больничных или накопления пенсионного стажа. 26 июня в Перми на площади перед театром пройдут всероссийские соревнования на звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварии на автомобильном транспорте». В соревнованиях примут участие более 100 участников из всех федеральных округов Российской Федерации. Это 12 команд, победивших на кружных этапах, а также делегации из Республики Беларусь. Участникам предстоит за минимальное время и с соблюдением всех мер безопасности выполнить комплекс аварийно-спасательных работ при условном ДТП. Начало мероприятия в 10:00. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и отличного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. Читаю ваш привет и поздравления, признание в любви. Ставлю ваши любимые хиты в наш солено-музыкальный плейлист в течение этого часа. Отправляю все нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же нам на наш телеграм-канал Радио Соль-ФМ тоже работает. Можешь написать туда. Так что все приветы будут озвучены в течение этого часа. Пиши прямо сейчас.
0: Соленый алло.

0: Ну что, разгоняем тучу вашими сообщениями. Отправляй что-нибудь такое эдакое, теплое и вкусное. И все прозвучит в эфире радио Салифан. Никита пишет нам: у меня сегодня год назад родилась дочка. Ее и мою прекрасную вторую половинку Оленьку с праздником. Поздравляет Никита. Ребят, вас обоих поздравляю. Быть родителем маленькой принцессы — это, мне кажется, самое прекрасное звание на свете. Поэтому поздравляю вас с днем рождения малышки. Счастливой пусть будет ваша малышка. Здоровье растет, окруженный вашей безграничной любовью. Поздравляю вас еще раз. Вероника Дмитриева пишет нам: у моего братика будет день рождения скоро. Поздравьте его, пожалуйста. Так, мы с наступающим днем рождения не поздравляем, но можем поздравить с наступающим Новым годиком. Поэтому брата Вероники поздравляем. Хорошего дня, прекрасного настроения везде и повсюду. Также желаем. Пиши и ты, дорогой друг, освободи минуту для того, чтобы сделать этот день своим близким еще ярче, круче и позитивнее.
1: В ритме города, в ритме края.

0: Помню, что самые важные слова у нас в клубе, знаете, такую песню. Ты, дорогой друг, давай вперед, пиши, отправляй свое поздравление. Твой родной, любимый человек уже давным-давно заждался вот этой частичку, талику прекрасного настроения в такой дождливый день. Вперед, пиши, не стесняйся. Тем временем у нас есть поздравления. Валюша Березина пишет нам. Добрый день, радиослушатели программы «Соленый алё» и его ведущий Александр. Здравствуйте! Сегодня юбилей у нашего замечательного друга Анатолия Микова. Поздравляем его от всего сердца. Желаем богатырского здоровья, исполнения всех желаний и просто человеческого счастья. Пусть твои девочки тебя вдохновляют и несут тебе свою любовь. Ура! Поставьте, пожалуйста, для него песню «На часах 00» группы «Добро». Прямо сейчас для Анатолия прозвучит.
1: «Соленый алё».
2: Будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро.

0: больной.
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
2: На часах

продолжаем общаться, продолжаем делать сегодняшний день теплее, разгоняем тучи и наслаждаемся каждой минутой, что может легко и просто подарить еще множество ярких и прекрасных эмоций. Итак, у нас на очереди еще несколько поздравлений. Екатерина Гришина поздравляет Соколову Нину, и не только она. Также коллектив компании BMAX поздравляет Нину с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго. Елена Герасимова отправляет свое поздравление для дочки Кати. С днем рождения тебя, пусть она растет счастливым человеком. Ее мама подписалась. Помните, что только родители могут сделать детей самыми счастливыми на свете. Ну и чтобы дети в конце концов сами добивались своего счастья, это тоже надо знать. Так что Кате тоже большой привет. Старайся над своим счастьем, чтобы было тебе хорошо и твоим близким.

Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио Салифэм. Меня зовут Александр Соловьев. Читаю ваш привет и поздравления, признание в любви. Ставлю ваши музыкальные хиты в наш Алену музыкальный плейлист. Оставить сообщение можно на нашей группе ВКонтакте по адресу vk.com/salifm, либо вбивай где-нибудь в поиске радио Салифэм. Ты попадешь обязательно на нашу страницу в группе ВКонтакте. Также для вас работает телеграм-канал радио Салифэм. Если тебе так удобнее, можешь написать там. Там тоже читаю все, что оставляет. Антонина Шухардина пишет нам. Она поздравляет дочку Надежду Березнякову с защитой диплома на отлично. Молодец, доченька, так держать. Надежде еще больше побед и только самых ярких дней желаем. Продолжайте в том же духе. Едем дальше. Пишет нам Катерина. Она отправляет свой горячий пламенный привет любимому мужчине. Роме, котик мой, я безумно сильно себя люблю. Ты самый лучший, пишет Катерина. И ты тоже отправляй, если это очень важно для тебя. А это должно быть важно. Признание в любви оставляй в группе ВКонтакте «Радио Салифэм». Я обязательно его озвучу.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в городе.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло готова сделать так, чтобы твое настроение и настроение твоих близких было буквально выше крыши. Поэтому добавляй еще пару теплых добрых слов, которые должны прозвучать на радиостанции с LFM уже давным-давным-давно. Итак, Миш Подров отправляет свое поздравление для драгоценной и неповторимой Александры. С днем рождения! Желаю много любви и радости. Также прилетело сообщение от Гришины Кати. Вот недавно это уже было поздравление. Еще раз поздравляем от компании Bimax сегодняшнюю именинницу. Где она? Катя, по-моему, ее зовут. С днем рождения, тепла, счастья и все. А нет, не Катя, Нина. Нину поздравляем с днем рождения. Только тепла и самых-самых-самых вкусных дней. Продолжаем. У нас остается около 10 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши привет и поздравления. Пишите прямо сейчас.
1: Соленый Алло.

0: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».
1: Итак, дорогие друзья, у нас остается менее 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши привиты и поздравления, которые вы все думали написать и не написали, и хотите сейчас отправить. Отправляйся вот прямо сейчас, в течение буквально нескольких минут. Я обязательно все озвучу.

0: Ну что, поставил на обновление страницы группы ВКонтакте. Мало ли, вдруг сейчас вот ВКонтакте решил немножко замолчать, а мы его разбудим, чтобы уведомления прилетели, если что, вдруг обязательно надо сделать. Итак, у меня есть, кстати, сообщение очень такое позитивно-оптимистичное. Татьяна, поздравляю всех со средой. Счастья, здоровья, удачи. Пусть и завтра будет пятница. Не торопитесь вы. Еще полнедели впереди. Давайте немножко поработаем. Сделаем так, чтобы выходные были абсолютно свободные. Можно было затусить так, чтобы потом это запомнилось надолго. Да, есть у нас еще поздравления. Ну как у нас, есть у меня поздравления. Сегодня у моей сестры, у Владиславы Баяндиной, день рождения. Вот сейчас буквально скоро плечу поздравлять ее лично. Ну и, конечно же, воспользуюсь случаем, своим служебным положением, поздравляю ее с днем рождения. Пусть каждый день будет чуточку волшебным, сердце спокойным и счастливым. В общем, всего самого доброго и теплого. Далее скажу лично. Я же побежал отмечать день рождения у сестры. Пожелайте мне удачи. Вам же пожелаю хорошей погоды и отличного вечера в компании Радио СЛФМ. Завтра услышимся в 16.00 по пермскому времени. Пока-пока.
1: Реклама на СОЛЬ-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми. «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Рафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все сложится. С новым Тенет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-1-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Подведены итоги 6-го всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участие в нем приняли более 390 тысяч жителей Пермского края. На выбор было представлено 80 проектов из 37 муниципалитетов региона. По итогам голосования определены 40 проектов победителей, которые будут реализованы в следующем году. Так, в краевой столице наибольшую поддержку получил парк культуры и отдыха «Счастье есть в Закамске». В Березниках победителями стали два проекта – сквер у кинотеатра «Авангард» и общественная территория между домами номер 87 и номер 101 по улице Пятилетки. В Соликамске лидером голосования стало общественное пространство возле торгового центра «Меркурий». Как отметил губернатор, сейчас задача глав территорий – оперативно подготовить проектную документацию и провести процедуры закупок, чтобы в следующем году приступить к работам сразу, как позволят погодные условия. В нашем крае стартовала приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения. В 2026-2027 учебном году абитуриентам доступно более 25 тысяч бюджетных мест. В регионе работают 23 вуза и их филиалы, а также 63 учреждения среднего профессионального образования. На бюджет в вузах планируется принять 7956 первокурсников, в колледжах и техникумах 17452 студента. Прием документов в вузы продлится до 20 июля для поступающих по вступительным испытаниям и до 25 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Подать документы можно лично в приемных комиссиях или через портал госуслуги. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 13-15 градусов, днем до 20-22 градусов тепла. По северу будет пасмурно, а также возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
2: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Только на Соль-ФМ. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей Соль-ФМ. Время новостей. На автозаправках «Лукойла» в Пермском крае ввели ограничения на продажу топлива. Теперь бензин запрещено продавать в канистры и другие емкости. Ранее ограничения по продаже топлива ввели на 39 автозаправках «Нефтехимпрома». Компания установила лимит не более 40 литров бензина, а в канистру не больше 20 литров. Введение лимитов объяснили нехваткой топлива и логистическими сложностями. Ограничения начали действовать в конце прошлой недели. Напомним, автозаправки «Нефтехимпрома» работают в Нытвинском, Чусовском, Соликамском округах, в Перми, Березняках, Добрянке, Чайковском, Горнозаводске и других территориях. В свою очередь, Пермская УФАС усилит контроль за реализацией топлива для предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. По поручению УФАС России, Пермское управление будет отслеживать соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Особое внимание УФАС обратит на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Также антимонопольный органы региональной власти сформируют перечень сельхозпредприятий и их потребности в топливе. В мае в Пермском крае было выдано 2180 автокредитов. По сравнению с апрелем этот показатель уменьшился на 4,5%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданного в апреле автокредита составил в Пермском крае 1,4 миллиона рублей и увеличился по сравнению с апрелем прошлого года на 17,5%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM, ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: места мне.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов. Все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автомобильные факты.
2: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, в переписке грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
1: Автомобильные факты.
2: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
1: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
3: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 13-15 градусов, днем до 20-22 градусов тепла. По северу будет пасмурно, а также возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 17.
1: Реклама на Соль-ФМ.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
0: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль-ФМ. Соль-ФМ. Соль-ФМ. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В этом сезоне в Прикамье положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора получил один пляж около санатория Демидково. В ходе проверки пляжей проводится оценка качества воды и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Значительное количество пляжей в Пермском крае каждое лето сталкивается с трудностями при получении санитарно-эпидемиологического заключения. Например, в прошлом сезоне пляж у коммунального моста не прошел проверку на качество воды по микробиологическим показателям. В прошлом году успешно проверку прошли 5 пляжей. Два из них полазни на территории Демидково, в Усть-Качке, в Чайковском и деревне Мостовая. Жители Прикамья теперь могут оформить удостоверение ветеран труда в многофункциональных центрах. Нововведение значительно упрощает процедуру получения документа. Ранее через МФЦ была доступна только подача заявления, а получить готовое удостоверение можно было только в отделениях социальной защиты. Услуга доступна гражданам, чей общий трудовой стаж в соответствующей сфере составляет не менее 15 лет и общий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также получатели должны иметь государственную награду – орден, медаль, почетное звание СССР или РФ, грамоту или благодарность президента, либо ведомственный знак отличия. Ветеранам труда в Пермском крае предоставляются различные виды социальной помощи. Баскетбольный клуб «Парма» подписал 2-летний контракт с 29-летним центровым Ильей Карпенковым. Последним клубом баскетболиста был Нижний Новгород, за который он выступал с 2024 года. Также Илья прошел систему подмосковных «Химок», где начинал профессиональную карьеру. В 2021 году Илья Карпенков в составе сборной России по баскетболу 3x3 завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

Денис Боков перешел в Урал, «Лада» объявила о переходе защитника и с кем петербургский «Зенит» сыграет в следующем. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Зенит» 5 июля сыграет с аргентинской «Химнасией». Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Игра пройдет на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Начало в 19:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет матчи против азербайджанского «Нефти» 8 июля и сербской «Цвиены Звезды» 12 числа. Обе игры также пройдут на домашнем стадионе «Сине-бело-голубых». Напомню, что в прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Команда Сергея Симака на 2 очка опередила ставшим вторым «Краснодар». «Лада» объявила о переходе защитника «Сочи» Артема Волкова. 29-летний хоккеист подписал односторонний контракт на 1 год. Волков выступал за «Сочи» с 2023 года. В прошедшем сезоне он набрал 11 очков в 66 матчах фонда чемпионата КХЛ. До этого Волков играл в московском «Динамо». В общей сложности он провел в КХЛ 548 матчей с результатом 77 баллов при показателе полезности минус 4. Нападающий Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского клуба. 24-летний форвард подписал новый 2-летний односторонний контракт с клубом. В прошедшем сезоне Фирстов набрал 26 очков в 55 матчах фонда чемпионата КХЛ. В плей-офф в активе нападающего 8 баллов в 10 встречах. Фирстов выступает в «Торпедо» с 2022 года. Форвард московского «Динамо» Денис Боков на правах аренды перешел в «Урал». Соглашение рассчитано на следующий сезон. В прошедшем сезоне 20-летний нападающий в аренде выступал за костромской «Спартак». Он провел 13 матчей в первой лиге, не отметился результативными действиями. Форвард является воспитанником «Динамо». «Зенит» попрощался с Джоном Дураном. Колумбийский нападающий покинул команду. Договор аренды с «Аль-Насром» подошел к концу. За 2 месяца в Петербурге Дуран провел 9 матчей и забил 2 гола. «Зенит» пожелал футболисту успехов, а Михаил Киржаков признался, что не расстроен уходом 22-летнего форварда. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 13-15 градусов, днем до 20-22 градусов тепла. По северу будет пасмурно, а также возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
7: Лето в ритме города. Это

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Инспекция государственного жилищного надзора добилась возврата жителям Прикамья более 7 миллионов 800 тысяч рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Самые большие суммы переплат выявлены в счетах за содержание и использование жилого помещения – более 3 миллионов рублей, отопление – более 600 тысяч рублей, горячее водоснабжение – более 550 тысяч. По результатам рассмотренных жалоб и проведенных ИГЖН проверок, в отношении 23 управляющих и ресурсоснабжающих компаний применены меры административного реагирования. По состоянию на 1 июня этого года в Пермском крае насчитывается 301 тысяча самозанятых. Это на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону. С начала года снялись с учета как самозанятые около 16 тысяч человек. Напомним, для самозанятых налог с дохода составляет 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами. При этом доход самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Самозанятые не платят НДС, взносы в пенсионный фонд и другие обязательные платежи. Однако они могут добровольно оплачивать взносы в Социальный фонд России для получения больничных или накопления пенсионного стажа. 26 июня в Перми на площади перед театром пройдут всероссийские соревнования на звание «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварии на автомобильном транспорте». В соревнованиях примут участие более 100 участников из всех федеральных округов Российской Федерации. Это 12 команд, победивших на кружных этапах, а также делегации из Республики Беларусь. Участникам предстоит за минимальное время и с соблюдением всех мер безопасности выполнить комплекс аварийно-спасательных работ при условном ДТП. Начало мероприятия в 10:00. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой в

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Каждый человек на борту воздушного судна, включая пилотов и бортпроводников, подвергается воздействию одной и той же скрытой угрозы, и это солнечная радиация. Земная атмосфера служит надежным щитом, задерживающим большую часть излучения, поэтому люди на Земле получают лишь минимальные дозы, практически не влияющие на здоровье. Однако с набором высоты плотность воздуха падает, а уровень радиационного фона резко возрастает. На крейсерской высоте пассажирских лайнеров, составляющей около 10 тысяч метров, интенсивность облучения превышает земной показатель в 30, а то и 40 раз. Для рядового пассажира несколько часов полета не нанесут существенного вреда здоровью, но для экипажа, совершающего множественные рейсы ежедневно, риск становится уже ощутимым. Именно поэтому профессиональным летчикам рекомендуется ограничивать свое пребывание в воздухе 70-80 часами в месяц.
0: Территория фактов.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 13-15 градусов, днем до 20-22 градусов тепла. По северу будет пасмурно, а также возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном облачная погода и дожди. Утром до 13-15 градусов, днем до 20-22 градусов тепла. По северу будет пасмурно, а также возможны дожди. Утром до 11 градусов, днем до 17.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23:00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS 77 80 301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационного.

весь город на одной волне. На одной волне. Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Чего?

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

весь город на одной волне.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: был.
1: Из Соликамска с любовью.
2: Может, мне уйти, но не отпустив тебя. Может, нам забыть.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.